0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиодача.
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Куда поедем в следующие выходные?
4: Да куда угодно. Сильвергаг, нам любая дорога по плечу.
3: Еще и выгода до 450 тысяч рублей.
4: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
5: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет тоже работа, только начальник маленький.
0: Это радио «Дача».

0: шутка. Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой создает пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jackcar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Пишешь, что нового скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим, быстро как.
1: На радио «Дача»

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
11: Радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: На идеальном газоне без сорняков можно даже в гольф. Или медитировать, или просто играть с другом. Спасибо Гербимаксу. Ликвидация сорняков без вреда для газонной травы. Гербимакс. Английский газон за один сезон.
4: Защитите урожай от вредителей. BioKill. Очень эффективен и разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. Запомните, BioKill.
5: Кошмар, муравьи заполонили всю дачу.
6: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое, действует надежно.
5: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
6: Рекомендую.
7: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
8: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
10: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
11: Комарам пришел капут! Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
12: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
13: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, стояние 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать для своей соседки песню «Цветет калина». Спасибо, радио «Дача». Я вам очень-очень благодарна и вас очень люблю. Спасибо большое.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 49-04-45. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Куда поедем в следующие выходные?
9: Да куда угодно. Сильвергак – нам любая дорога по плечу.
8: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
9: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
10: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь.

0: Реклама.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
0: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: И тогда заперет на своем виде.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
11: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
12: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я звоню из города Ставрополя. Хочу передать огромный привет всем моим родственникам и любимой жене Ольге. И хочу поставить песню для нее, заказать «Один раз в год в саду». Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям. Оно касается подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы. Как пишет РИА Новости, председатель правительства в частности поручил Минцифре обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов, Роскомнадзору пресекать распространение

2 700 000 человек. Аналитики Яндекса составили список регионализмов из диалогов пользователей с Алисой AI. К примеру, жители Ростовской области говорят «мятка», что значит «картофельное пюре», а в Томской области «чеплашка», иными словами, небольшая емкость или контейнер. В Приморском крае пользователи употребляют такой регионализм, как «завертон» – это ролл из лаваша с начинкой, а в Пермском крае «виходка» – это мочалка. Между тем, в Республике Башкортостан в качестве примера регионализма аналитики отметили слово «морковча», то есть салат из моркови. Кофе по-корейски. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: У каждого из нас утром есть что-то свое, что мы никому не отдадим. Кто-то любимую кружку, кто-то свое место у окна в транспорте, а некоторые последние 5 минут сна. Причем за эти 5 минут многие готовы бороться куда серьезнее, чем герои любовных песен за настоящие чувства. Доброе утро, друзья! Пусть все любимое вами сегодня с вами же не остается. Например, музыка. Скоро послушаем хиты Марины Хлебниковой, Хабиба и группы Feist Family на радиодача. Между ними не пропустите гороскоп на этот вторник.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июле. Новый Havail в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Радио Дача.
1: Познакомлю вас с гороскопом на 9 июня, вторник. Овны, скорпионы и водолеи сегодня могут внезапно изменить свое мнение или отказаться от старых убеждений. День хорошо подходит для выхода из привычного сценария. Тельцы, раки и весы будут искать спокойствие и предсказуемость, возможны важные разговоры с близкими людьми или обсуждение вопросов, которые давно откладывались. Не стоит избегать откровенности. Близнецы, львы и стрельцы окажутся в центре внимания, общение будет складываться легко, но есть риск переоценить свои силы и пообещать лишнего. Оставьте себе пространство для маневра. Девы, козероги и рыбы смогут продуктивно поработать даже в хаотичной атмосфере. День подходит для задач, где нужны внимательность и терпение. Хорошее время и для наведения порядка в делах.
0: Гороскоп на радио Дача. Каждое утро. Не

0: безусловно, все участники всероссийской акции «Лето с сюрпризом» хотят одного – победы. Ведь главные призы у нас в этом году шикарные. Двум слушателям радиоотдачи мы подарим солнечный круиз на морском лайнере из Сочи в Турцию. Но чтобы за него побороться, для начала нужно пройти в финал. Оглашу имя счастливчика, который вторым проходит финал уже совсем скоро. Успейте поучаствовать в акции, выделитесь своими летними снимками с командой «Радиодача», найти форму регистрации, а также правила акции можно на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Город не ждет. И тормоза тоже.
12: В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45-15-85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья! Мы продолжаем подводить итоги нашей классной акции «Лет с сюрпризом», где на кону в этом году у нас целых два главных приза. В юбилейный для радиостанции год мы разыграем два парных круиза на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Я вас хочу познакомить с человеком, который станет претендентом на победу в нашей акции, станет финалистом. Анастасия из Новосибирска прислала нам классное фото, где она стоит, обнимаясь с пандой и со своим сыном. Давайте познакомимся с Анастасией, узнаем поподробнее, что за снимок. Анастасия, доброе утро.
2: Алло, доброе утро.
1: Расскажите, где вы отыскали такого классного зверя? И декорации у вас тут вообще шикарные. Загляденье, а не фото.
2: Это я исполнила мечту своего ребенка, как такая хорошая 100% мать. И мы ездили в парк аттракционов Dream Rock в Дубае. И я первый раз была в таком парке аттракционов. Он тематический, разные зоны, посвящены разным фильмам, мультфильмам. И один из любимых мультфильмов моего ребенка — это «Кунг-фу панда». И мы там остались просто на несколько часов. И в определенные моменты, помимо аттракционов, выходят главные герои «Кунг-фу панды». С ними можно пообщаться, пофотографироваться, что мы и сделали.
1: Ой, шикарно! Вы вот в начале анкеты, прям первые слова у вас: «Я хорошая мать» с вопросительным знаком. Однозначно да. Все слушатели радиодачи это подтверждают. Анастасия, я вас поздравляю. Вы проходите в финал нашей акции под номером 2.
2: Спасибо.
1: Да, и от команды радиодачи мы вручаем вам классный приз для удачного отдыха. Термостакан с символикой радиодачи.
2: Отлично. Он очень пригодится в следующих путешествиях.
1: Анастасия, спасибо за участие. Всем остальным слушателям говорю: верьте в свою удачу, друзья. И тогда завтра утром мы, может быть, позвоним именно вам. Зарегистрироваться в акции всегда можно на сайте радиодача.ру для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абтринансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
18: Радиодача представляет.
19: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
18: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
20: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рима Садчикова. Я из поселка Рупполь. Я хочу передать песню своей подруге Ольге Лазаровой, Андрею Буль.

0: Квартиру сниму на Суточную. 6+.
1: В Магнитогорске 11:00 утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
2: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство направит 5 миллиардов рублей на поддержку граждан с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что соответствующее финансирование предоставит регионам возможность наладить бесперебойное снабжение пациентов, провести все предусмотренные законодательством процедуры в рамках госзакупок, чтобы во второй половине текущего и в начале будущего года пациенты получали необходимые приборы. Михаил Мишустин

0: сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них дзюдо, спортивная борьба, плавание, спортивная и художественная гимнастика, бокс. Он отметил, что Москва видит готовность к диалогу со стороны Международного олимпийского комитета. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о грандиозном фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
1: Премьера на «Радио Дача».

0: школе нам казалось, что взрослая жизнь — это когда можно делать все, что угодно. Есть мороженое на завтрак, не ходить на уроки, ложиться спать, когда захочешь. А потом выяснилось, что взрослая жизнь — это когда хочешь лечь спать как можно раньше, но все время что-то идет не так. Доброе утро, друзья! Надеюсь, вы проснулись в бодром расположении духа. Если нет, поможет музыка. Скоро на радиодаче хиты Джаз Доурена, Льва Лещенко и Натали уже сейчас.
1: Ваше начало дня удачное!
2: С Даней Борисовым!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Лирика и утро – два понятия, которые идут рука об руку. Не видел я такого человека, который променял бы разговоры с любимым на какую-нибудь активность аккурат после пробуждения. Но искать в себе силы на бодрое проведение вторника нужно. Пусть в этом вам помогут сегодняшние праздники. Развеселят, как минимум. Сегодня отмечается день заботы о любимом коте. Купите корма какого-нибудь особенного своему питомцу. Еще сегодня Международный день мотоциклиста, день Дональда Дака и пускание мыльных пузырей. Расскажу о еще одном интересном событии через 5 минут в рубрике «Праздник каждый день». До этого не пропустите хит Николая Баскова и Любови Успенской на радио «Дача».
1: Реклама. Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Только до 31 августа в стоматологии Дента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 9 июня отмечают Международный день друзей. Ученые считают, что крепкая дружба влияет на здоровье почти так же сильно, как правильное питание и физическая активность. Люди, у которых есть близкие друзья, легче справляются со стрессом и чувствуют себя счастливее. А еще, друзья, это настоящая машина времени. Стоит встретиться, и сразу вспоминаешь эпоху, которую проживал с этим человеком. Поздравьте своих близких.
1: Праздник каждый день на Радио Дача.

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Начинаем утреннюю игру из песни «Слов не выкинешь», где мы продолжаем подготовку к большому фестивалю «Радио «Дача» удачные песни». Вспоминаем любимые вами хиты участников нашего музыкального шоу. Напомню, 26 сентября в «Лайф-арене» мы будем отмечать 20-летие «Радио «Дача» в компании дорогих артистов. Вы можете получить 2 билета на этот шикарный музыкальный праздник. Для этого звоните в студию по номеру 8-495-995-2555. Спойте обожаемую вами песню участника удачных песен и получить возможность отправиться на это событие. Категория 12+.
1: Погода.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, АН, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
6: Таунхаусы в поселке Молодежный. По цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Подводим итоги утренней игры из песни слов «Не выкинешь». Напомню, здесь мы вспоминаем любимые вами хиты участников фестиваля «Радиодача. Удачные песни». Вам нужно дозвониться в студию и спеть отрывок песни, которую любите больше всего. К нам дозвонилась Татьяна из Москвы, наша постоянная слушательница. И вот какой вариант ответа она предложила.
3: Здравствуйте, любимый «Радиодача». Меня зовут Татьяна. Помню песню Михаила Шуфутинского «Душа болит». Душа.

0: спасибо, Радио Удача. Всем хорошего дня.
1: Роскошно. Татьяна еще за эфиром сказала, что ни одного фестиваля удачные песни не пропустила, не пропустит и этот, ведь получает от команды Радио Удача два билета на наше шикарное шоу, где сможет в том числе послушать хиты Михаила Шуфутинского, а еще Полины Гагариной, Сергея Лазарева, группы «Отпетые мошенники», группы «Корни», Кая Метова, Владимира Преснякова и многих других любимых артистов Радио Удача. Приходите и вы, друзья, 26 сентября в Лайф-Арену в Москву. Билеты на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Прямо сейчас будем слушать хит Михаила Шуфутинского «Душа болит» этим утром на Радио Удача.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заперет на своем видео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
4: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
6: Ну, славь тебе, Господи. Понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
10: Алло, Таня, ты сейчас упадешь! Я еду в Гагры с самим Якиным! Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
11: 26 сентября 2026 года.
12: Москва. Лайф-арена.
11: Большой фестиваль.
12: Удачные песни.
11: Михаил Шуфутинский.
12: Шаман.
11: Группа «Комбинация».
12: Сергей Лазарев.
11: Андрей Державин.
12: Группа «Винтаж».
11: Ольга Зарубина.
12: Григорий Лепс.
11: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболевания объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. Сразу в нескольких российских регионах уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Как сообщили Федеральной антимонопольной службе, это произошло после того, как между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками было подписано соглашение о стабилизации цен. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах стоимость продукции уменьшилась почти на 11,5%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог и картофель на 35, 28,5% и 21% соответственно. ФАС посоветовала оперативнее подписывать подобные соглашения, связанные с социально значимыми товарами, в том числе куриными яйцами и хлебобулочными изделиями. Аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в этой теме стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Я твой номер один» в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на «Радио Дача».

Номер один по утрам, так это будильник. Его можно не любить, можно с ним спорить, можно нажимать кнопку еще 5 минут, но он все равно рано или поздно одержит победу. Я вам желаю, друзья, чтобы сегодня среди всех дел и забот первое место занимало хорошее настроение и желание дарить тепло всем окружающим. Зарядим вас соответствующими эмоциями при помощи любимых хитов. Этим утром на радиодаче много музыки и мало слов. Скоро послушаем работы дискотеки «Аварии», «Веселых ребят», а также Олега Газманова уже сейчас на радиодаче.

0: удивительная все-таки вещь. Музыка, иногда одна песня живет с нами всю жизнь. Иногда композиция становится невероятно популярной всего на несколько сезонов, но проходит 20 или 30 лет, и оказывается, что мы все еще помним каждое слово этого хита. Наверное, потому что песни хранят не только мелодии, ноты, текст, но и наши собственные воспоминания. Так что далеко не улетайте, друзья. Уже через 5 минут в рубрике «Тот самый хит» будем доставать из музыкальной памяти еще один яркий припев из прошлого. Вспомним певицу Нику и ее песню «Три хризантемы». На радио «Дача» совсем скоро.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутобанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Куда поедем в следующие выходные?
6: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
5: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
6: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
7: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: июне ежедневно поглощает всевозможные летние вкусности. Например, Катерина, зрительница программы «Дачный плейлист» радио «Дача на Муз-ТВ», написала такое послание в эфир. «Клубника посажена, полита, ждем урожая». От лица команды «Радио Дача» желаем, чтобы урожай вышел вкусным, радовал вас еще очень долго, минимум все три летних месяца. Вы, кстати, тоже можете поделиться положением дел на своем загородном участке. Отправляйте послание в эфир «Дачного плейлиста» радио «Дача» каждый четверг в 9 утра, категория 16+.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 718 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 17 градусов.
1: Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
12: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Лето — это единственное время года, когда даже взрослые ведут себя несколько как дети. Мороженое потребляют в огромных количествах, чаще гуляют, причем без особой цели, и безудержно радуются хорошей погоде. И, честно говоря, это все хорошие привычки. Скоро обеденное время, проведите его обязательно на улице, насладитесь хорошей погодой, пока она за окном. Ну а мы обеспечим вам шикарную музыкальную компанию. До финала часа на радиодаче исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю классную песню участницы юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Юлианы Карауловой. Не пропустите.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
8: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
9: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
10: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Радио «Дача». Меня зовут Александр. Звоню из города Апатиты. Передаю привет своим друзьям Ивану Березину и Балагурову Дмитрию. И пусть для вас, друзья, прозвучит песня «Светы». Спасибо, радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минпросвещение России внедрит единые требования к оснащению детских садов средствами обучения и воспитания, в том числе играми и игрушками. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в год дошкольного образования специалисты реализуют комплекс мер по созданию современной и безопасной образовательной среды в данных учреждениях. Они направлены на повышение качества воспитания и обучения детей, развитие инфраструктуры детства. Более того, для обеспечения качества и безопасности утвержден план мероприятий по повышению эффективности воспитательных задач до 2030 года. Также в Минпросвещение заявили, что не планируют сокращать или увеличивать срок обучения в школах. Там подчеркнули, что 11-летнее образование является оптимальным вариантом. И добавили, что министерство намерено продолжать донастраивать систему образования и федеральные государственные стандарты в рамках установленных 11 лет. МВД России, а также Минздрав и Минюст до следующего года проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на правительственный план, автомобилистов, которых будут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения, обяжут проходить диагностику, профилактические мероприятия, лечение или медицинскую реабилитацию. С 10 по 14 июня на ВДНХ в Москве пройдет международный туристический форум-фестиваль «Путешествуй». На 5 дней главная выставочная площадка страны превратится в большое пространство знакомств с регионами России и зарубежными направлениями путешествий. Гостей ждут концерты, гастрономические открытия, встречи с путешественниками, мастер-классы, экскурсии и десятки тематических площадок под открытым небом. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Я эту жизнь тебе отдам» в исполнении Филиппа Киркорова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: поэзии в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Работа летом может нанести вред вашему лету.
1: Это радио «Дача».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Если вы сегодня несколько герой песни группы «Добро», как только на часах наступило 00, тут же начали веселиться, праздновать свой день рождения, или у кого-то из ваших близких такое особенное событие выпало на этот день, обязательно поздравьте этого человека в программе «Удачный час» на Радио Дача. Уже в полдень начнем передавать ваши приветы и поздравления, а еще будем исполнять музыкальные заявки. Оставить заявку на свою дорогую сердцу песню можно по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните, пока набираете, поставлю хиты Иванушек Интернешнл, Ани Лорак и многих других любимых артистов Радио Дача.
1: Реклама. Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Зергерли, Игорь Крутой на радиодачу. Маэстро написал для певицы классную песню «Кино». В музыке «Розы» сочетаются глубина, традиции, дух современности. Это слышно в каждой ноте. Если вам новинка пришлась по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту пробраться на строчки чарта, на строчки горячей десятки. Расставим ваши любимые песни по местам в следующую пятницу в 19 часов по московскому времени. Не пропускайте «Горячую десятку» на радиодача.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Архитектор.
4: Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: рамках рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. На грядках цветет земляника, высажена рассада томатов, перцев, баклажанов и огурцов. Как помочь растениям, чтобы каждый цветок превратился во вкусный и ароматный плод, а не осыпался пустоцветом? От пустоцветов барагум с важнейшим для опыления бором и другими микроэлементами, а также азотом, фосфором и калием в наиболее доступной для растений форме. Препарат отличается мягким стимулирующим действием на растения благодаря наличию в составе эликсира плодородия гуми. Использовать его необходимо исключительно по листу, опрыскивая растения в утренние или вечерние часы, в сухую безветренную погоду. Первую обработку желательно провести уже во время бутонизации растений, а последующие с интервалом 2 недели. Совмещаем подкормку барагумом с профилактикой болезней, добавляя в его раствор биопрепарат фитоспорин АС. Он содержит 10 разновидностей защитных бактерий и грибов, которые способны остановить развитие большинства инфекционных болезней растений. Кроме того, в его составе аминокислоты и метаболиты бактерий, которые стимулируют рост и развитие растений, помогают им справиться с погодными стрессами. Можно использовать порошковую или жидкую формы фитоспорина, который содержит самый эффективный штамм бактерий. Для здоровья почвы есть чудесные фитоспорин и гуми-пасты, содержащие защитные бактерии и эликсир плодородия. Для удобства сначала растворяем пасту в удвоенном количестве воды и используем этот концентрированный раствор для приготовления рабочего. И его мы расходуем в день приготовления, а остальную часть можно хранить в прохладном темном месте в закупоренном виде в течение всего сезона. Фитоспорин, гуми, барагум имеют государственные органические сертификаты, что позволяет выращивать продукцию органического качества. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов. На 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном.
0: На «Радио Дача».

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: и доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
2: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
3: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучала композиция Валерия Капельки. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр юстиции России Константин Чученко и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева поздравили социальных работников Подмосковья с профессиональным праздником. На торжественной церемонии отличившимся сотрудникам вручили государственные и областные награды. Андрей Воробьев, в частности, заявил, что социальное направление в России является особенной миссией. Это всегда подчеркивает президент. Добавлю, в сфере социальной защиты населения Московской области работают более 14 тысяч специалистов. Подмосковье – первый и единственный регион, который ввел для них меры поддержки, среди которых компенсация аренды жилья и выплаты молодым специалистам. Уточняется, для участников СВО и их близких в Московской области действуют 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. В Москве 15 лет работает система электронного межведомственного взаимодействия или базовый регистр. За это время городские онлайн-сервисы избавили жителей от необходимости собирать и подавать в учреждения около 2 миллиардов бумажных документов. Как подчеркнула заммэра Наталья Сергунина, цифровизация не только экономит время горожан, но и повышает эффективность работы госорганов. Текущий месяц в Москве, вероятнее всего, выполнит норму по солнечному сиянию. В июне при максимальной продолжительности светового дня она составляет 279 часов. С таким прогнозом выступили в Метеобюро. В свою очередь, в гидрометцентре сообщили, что вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с температурными значениями южных курортов. Ранее синоптики заявили, что жаркая погода в столичном регионе сохранится на протяжении этой рабочей недели. Так, сегодня в Москве и области до плюс 27 осадки маловероятны. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Час приветов, поздравлений и других теплых слов стартует на радиодачу в эти минуты. Здесь каждый может порадовать близкого теплым словом и заказать для него любимую песню. Сообщу координаты, друзья. Пишите в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс». Наш номер там 8-910-004-49-24. Чтобы заказать любимую песню, звоните по обычной мобильной связи нам на номер 8-495-995-2555. Запишем с вами красивое послание и песню какую-нибудь особенную обязательно поставим. Хочу начать с интересного музыкального события. Сегодня состоялась премьера ремикса на песню Никиты и Марии Зайцевой. Ремикс сделал диджей Фурс. Теперь хит отлично подойдет и для дискотеки в пятницу вечером. В начале удачного часа на Радио Даче услышим все слова о любви.
0: Премьера на Радио Даче.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Чайковский. Хотел бы передать привет своей маме. Ее зовут Татьяна. Желаю ей хорошего дня и ставлю для нее песню Артура Пирожкова. Спасибо, радио «Дача».
3: Если хочешь танцевать,

0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
1: Здравствуйте, дорогой радиодача. Меня зовут Лиля. Я сейчас нахожусь временно в город Пушкино, Московская область. Мечтаю вернуться в пансионат «Времена года», где находится мой друг Силкин Николай Анатольевич и Гречин Александр. Для них я хочу заказать песню «Виа пламя» на два дня вы забудьте про меня. Передаю привет всем сотрудникам пансионата «Времена года». Желаю им успехов в работе. Всего самого доброго. Вам, радиодача, также хорошего настроения, успехов в работе.
2: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы,

0: Точный час.
1: Готов огласить первую большую порцию ваших теплых слов, друзья, ваших сообщений, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радиодача» и в мессенджер «Макс». Наталья, привет всем слушателям «Радиодача» передает, особенно своему мужу, который обожает слушать «Радиодача». Работает он водителем «Газели». Жаль, что только, Наталья, имя мужа вы не написали. Непонятно, кому привет. В следующий раз исправляйтесь, имена пишите. Валентина поздравляет с днем рождения Бузмакову Валентину и Ужегову Галину из Перми. Девочки, счастья и здоровья вам, удачи во всех делах, поменьше хлопот, побольше заботы от детей и внуков. С юбилеем! Валентина, наша постоянная слушательница, написала. И жена Ольга передает привет своему мужу Роману, который сейчас как раз на даче. Пишет: люблю его очень-очень сильно. Всем от команды «Радиодача», кто проводит этот вторник на даче, большой привет. Это ж надо, какое счастье, да? Все работают, а вы отдыхаете, наслаждаетесь теплом и солнышком. Желаю, чтобы ни погода не испортила вам впечатление от отдыха.
2: Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет моим подругам. Одну Лену зовут, другую Оля. Конечно, удачи в семейной жизни, успеха. А для себя заказываю песню «Слава». Очень люблю ее. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Ваши сообщения продолжают прилетать в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс» на номер 8-910-00-449-24. А я читаю их в эфире. «Механика», мне кажется, отличная, друзья. Михаил написал: «Сегодня 9 июня, день образования группы советских войск в Германии, ГСВГ. Поздравляет всех причастных к этой группе». Ирина далее написала: «Добрый день, Михайлова Мария, улыбнись». Надеюсь, произошел этот процесс, указанный Ириной. Светлана далее из Егорьевска привет и передает дочери Анастасии. Пишет: пусть будет здорова и счастлива. Также привет маме Панфиловой Елене Евгеньевне отправляет. Пусть почаще улыбается и никогда не болеет. Очень хорошие пожелания. Друзья ваши тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Личный час.
1: Продолжаем дарить счастье вам и вашим близким при помощи теплых слов в эфире радио «Дача». Елена привет передает своим коллегам из «Ясного сокола». Девочки, с летними теплыми деньками вас и с хорошим настроением поздравляет Елена. Присоединяюсь, у нас в столице тоже погода прекрасная, правда сейчас немножко хмуро стало. Пришлите нам солнце, друзья, у кого оно есть. Татьяна из Подольска передает привет Алене в Калмыкию, которая сейчас в отпуске, отдыхает, загорает. А мы с Ирой на работе, пишет Татьяна. Девушки, вам бодрости духа желаю и тоже поскорее занять место Алены. Завидуем ей белой завистью. Ну, по крайней мере, я точно. Светлана далее внуку привет передает и поздравляет ему его с днем рождения. Внуку исполнилось 9 лет. Он живет в городе Ужур Красноярского края. И Екатерина привет передает своим коллегам из факультета ИДО. Пишет, сегодня я не с вами, но помню про вас и скучаю. К слову, об отпусках, летних теплых деньках и прочих летних радостях, друзья. Хит Натали «Улыбочка» продолжает удачный час на радио «Дача». Каждой нашей свободной слушательнице желаю, чтобы у нее завязался такой же страстный курортный роман. Но, правда, чтобы финал у этой истории был куда более приятным, чем в песне Натали. Удачный час продолжается. Пишите в группу ВКонтакте «Радио «Дача».»

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся Глотова. Я звоню вам из поселка Люблинский садовод, Серпухов. Я хочу передать слова любви моему дорогому сыночку, которого зовут Матюша. Матюша, я тебя очень сильно люблю. Слава Богу за тебя. И передать привет моей тете Кристине Рык, маме Марии, папе Ване. Я вас всех люблю. Хорошего дня, солнечного настроения. Ставлю песню «Чай вдвоем». Спасибо, радио.

0: Студия гостей, друзья, но я, несмотря на это, продолжу читать ваши приветы и поздравления в программе «Удачный час» на Радио Дача. Сергей, привет из Крыма, передает мастеру штукатурного раствора Сереге Бабичу. Желает упорно поработать. Спасибо, Радио Дача, всегда пожалуйста. Всегда рады пожелать кому-то упорно поработать. Елена Соколова далее привет передает сыну Соколову Дмитрию, который сейчас в отпуске на даче. Желает хорошего отпуска, настроения потрясающего и теплых денечков побольше. Но я обзавидуюсь сегодня, друзья, всем вашим близким. Все на даче, все отдыхают, одни мы тут. Трудимся во благо вас. Наталья передает привет подружке Натали, которая окапывает картошку. Сил и здоровья ей желает. Ну вот, хоть кто-то трудится. Я совсем скоро продолжу читать ваши послания. Мессенджер Макс. Пишите нам туда на номер 8-910-004-49-24.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Город не ждет. И тормоза тоже.
6: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
9: В «Оптике Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. «Оптика Центральная», Карла Маркса, 141, телефон 330-204. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Я из города Пермь. Хочу передать привет Любе, Марине. И хочу заказать песню «Газманов. Моряк».

0: тебя. Удачный час.
1: Продолжается удачный час на радио «Дача». Наталья, привет из Перми, передает всем дачникам особенный привет, шлет своей любимой мамочке Галине. Далее Катя поздравляет с днем рождения друга Александра, ему желает здоровья и исполнения всех желаний. Мы от команды радио «Дача» тоже Александра поздравляем. И еще одна Катя поздравляет свою ненаглядную мамулечку Русанову Галину с днем рождения, желает ей здоровья, долгих лет жизни, будь счастлива, моя красавица, написала она. И от Славика успею прочесть сообщение. Он привет передает девочкам Биг Баса Ирине и Татьяне, а также начальнику транспортного отдела Александру, который сейчас в офисе сидят под кондиционером и балдеют. Ну а, видимо, Славик лишен этого удовольствия. Отсюда и желание написать в программу «Удачный час» на радио «Дачу». Друзья, до финала осталось совсем мало времени. Успеете оставить свою весточку в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Сергей. Я из города Кемерово. Хочу передать привет моей любимой Ириске. Ириска, у нас все получится. Мы самые лучшие, самые замечательные. Спасибо, Радио «Дача».

И пришла пора завершать удачный час на радиодаче. Последняя порция ваших теплых слов отчетливо прозвучит в эфире прямо сейчас. От бабушки Аленушки привет отправляется любимым внукам-тройняшкам Баганютам из Севастополя. Я безумно их люблю, желаю много здоровья и удачи. Спасибо моим деткам за такое счастье. Видимо, внуки приехали на лето, да? Вот бы у меня тоже бабушка в Севастополе была. Я бы тоже ездил каждый раз. Светик в Читупе большой привет передает. И П. Жалсабону процветание, ибо побольше клиентов пожелала. Елена, привет Антону передает, который сейчас на даче находится. Я обязательно к тебе приеду, пишет Елена, видимо, угрожая. Клубнику мне оставь, всю не ешь, обнимаю тебя и скучаю, написала Елена. Антон, не обижайте даму, оставьте клубнички ей. Алена из Солнечной Калмыкии написала, у нас жара. Я не загораю, а жарюсь на солнце. Всем привет и, конечно, отдельный привет моим девочкам, Татьяне и Ирине из Подольска. И Евгений передает привет ребятам из автосервиса в Челябинске, Константину и Тимофею. Большущий привет. Легкого вам рабочего дня желает и чтобы все машины починили. Еще успею прочесть сообщение от Влада. Он передает большой привет своей жене Светлане Данченко. Желает ей хорошего настроения сегодня и всегда. Просит передать, что сильно вас любит. На этом, друзья, все. Удачный час завершен. Я, Даня Борисов, с вами тоже прощаюсь. Далее встречайте Марию Федорову. Она по традиции уже в студии. Свет мне включила. Готова радовать вас потрясающими хитами. Я тоже успею поставить Юрия Шатунова, «А лето цвета», Даня Борисов.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия. Я из поселка Сиданово. Я сейчас нахожусь на даче. Хочу передать привет своим близким. Моих близких зовут мама Марина, папа Павел и любимый человек Анатолий. Поставить для них песню «На их голубоглазые». Спасибо, Радио «Дача». Желаю хорошего дня.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит более 1 миллиарда 700 миллионов рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготных категорий россиян. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Данная поддержка положена в частности гражданам с инвалидностью, чернобыльцам и ветеранам боевых действий. В правительстве добавили, всего на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 74 миллиардов рублей. Необходимость конкретных лекарств и медицинских изделий для каждого человека определяет лечащий врач. В ассоциации компаний розничной торговли назвали самые подделываемые товары в России. Как сообщил председатель организации Станислав Богданов, ими являются в том числе автозапчасти, спортивная одежда и обувь, косметика, бытовая химия, ноутбуки и смартфоны. Он уточнил, что около половины всей контрафактной продукции в нашей стране продается на рынках и барахолках. Еще до 30-40% подделок реализуются через маркетплейсы. Остальное в социальных сетях и одиночных мелких магазинах. Председатель ассоциации считает, что одним из эффективных способов борьбы с контрафактом может стать внедрение системы полной прослеживаемости товаров на всех этапах – от производителя до конечного покупателя. Грибной сезон в лесах средней полосы России стартовал раньше обычного из-за снежной зимы и теплого марта. Об этом РИА Новости рассказала биолог Екатерина Водинеева. Она пояснила, что белые грибы, подберезовики, лисички появились в этой части страны в конце мая-начале июня, что не является аномалией, но сроки начала их плодоношения в текущем году действительно наступили раньше привычных. Курс доллара на сегодня 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.

Радиодача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радиодача. Люблю.

0: никогда уже не вернуть. Только знай, что в конце пути никого уже не вернуть.
1: Красота, друзья! На радиодаче Филипп Киркоров с композицией «Снег». Снежно сегодня и в Москве. Речь, конечно, о тополином пухе. О чем же еще? Повсюду это белое покрывало. Помню, в детстве мы спичечками его поджигали и смотрели. Ну, красота же, да? А сейчас, говорят, нельзя. От 5 до 15 тысяч рублей штраф. Так что сначала думаем, а потом делаем. И наслаждаемся чудесным летним вторником вместе с хитами Максима Олейникова и Стаса Михайлова. На радиодаче совсем скоро. Меня зовут Мария Федорова. Всем привет!
2: Реклама.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: знаете, из скольки фигур состояло? Из 72, представляете, это одно из другой вынимаешь, потом снова, уже потом как дежавю какое-то. Вот 72 фигуры, а в идеале, конечно, 3-5. Группа «Фабрика» только что была на радиодаче. Далее будем слушать группу «Комбинация» Славы и Андрея Державина, участника юбилейного фестиваля «Удачные песни». Всем приятного дня желаю, оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
7: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: чем мы их дарим участникам акции «Лето с сюрпризом» за ваши яркие летние фотографии, которыми вы делитесь на сайте radiodacha.ru. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться для начала, предложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Авторы самых креативных фотокарточек получат призы и пройдут в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: на суточном
1: ровно.
2: Реклама. Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Это

0: Радиодача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщение в эфире Муз-ТВ и Радиодача. Дачный плейлист Радиодача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни! Радиодача отмечает...

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемое радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Серпухова. Я хочу передать привет своей любимой маме, пожелать ей хорошего настроения и поставить песню группы «Добро, ты знаешь там». Мою маму зовут Екатерина Юрьевна. Привет. Спасибо, радио «Дача».
3: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это путь.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Михаил Мишустин поручил выстроить максимально эффективную систему контроля за безопасностью транспорта. Глава правительства подчеркнул, что особое внимание следует уделить профилактике и сокращению излишних бюрократических процедур без ущерба для надежности транспортного комплекса. Михаил Мишустин отметил, что транспортная система России становится все более современной и технологичной, а значит, растет и ответственность надзорных органов. Он призвал гарантировать безопасность перевозок, особенно пассажиров с детьми, а в связи с началом летнего сезона путешествий обратить особое внимание на организацию экскурсионных маршрутов. Продажи шоколадных плиток в России сократились на 13% в первом квартале этого года. Это самое сильное падение среди всех категорий кондитерских изделий, пишут СМИ. При этом общий рынок сладостей снизился незначительно, примерно на 1% в физическом выражении. Эксперты связывают снижение спроса на шоколад прежде всего с ростом цен. Основная масса тополиного пуха при сохранении сухой жаркой погоды в столице сойдет в 20-х числах месяца. Об этом заявил член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. Эколог объяснил, что активная фаза пушения у видов и гибридов тополя в среднем длится от 10 до 14 дней. Однако из-за того, что в городе представлен несколько видов, включая бальзамические, черные, гибридные, временные рамки растянуты. Общий период распространения пуха занимает 3-4 недели. При этом отдельные, самые поздние пушинки могут встречаться вплоть до первой декады июля. Добавлю, в Москве продлен оранжевый уровень погодной опасности до 11 июня из-за сильной жары. В дневные часы максимальная температура воздуха в столице может прогреться до 32 градусов. Такая жара сохранится минимум до 13 июня. Этот выпуск завершен. Айова песня «Маршрутка» прозвучит далее в нашем новом музыкальном часе. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: поближе, на дачу родную, на грядки с клумбами, теплицами. И мы на Радио Дача весь дачный сезон помогаем разбираться слушателям во всех тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть специальная рубрика «Хорошо устроено». И каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности найдете на сайте radiodacha.ru. В эфире будет музыка, любимая и лучшая для вас. Дуэт Анны Семенович с Алексеем Петрухиным. Новинку их послушаем. Также группа Иванушки Интернешнл и коллектив ПМ появятся совсем скоро в эфире Радио Дача. Будем вместе.
1: Реклама. В оптике «Центральной» забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика «Центральная». Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июне. Новый Havail в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова, 7. Ленина, 35. Советская, 215А. Маркса, 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Куда поедем в следующие выходные?
10: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
9: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
10: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
11: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Авто Плюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская, 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алексея Петрухина и Анны Семенович. Композиция называется «Раздели со мною лето». И еще одну новинку вы услышите сегодня в нашем эфире. Танцевальную версию новой песни «Все слова о любви» представят Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. Уже в начале следующего часа можно будет новинкой насладиться, так что не пропустите. В ближайшие минуты будем слушать Игоря Корнелюка, Артема Качера и Натали. Приятного вторника всем, летнего!
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: в компании «Радио Дача». Скоро обязательно исполним летнюю заявку в рубрике «Удачный момент» и насладимся классной песней в исполнении Александра Буйнова. И в новый музыкальный час отправимся на «Радио Дача». Все за мной!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Джаггер F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джаг и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Радиодача представляет.
6: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
5: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
7: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, дорогой радио «Дача». Меня зовут Любовь, я из города Энгельса. У нас здесь прекрасная компания собралась. Я им всем передаю пламенный привет, я их всех люблю, обожаю. И мы хотим заказать веселую летнюю песню. Спасибо, дорогой радио «Дача».

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство направит 5 миллиардов рублей на поддержку людей с сахарным диабетом. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, дети-подростки с диабетом первого типа и беременные женщины сейчас бесплатно получают системы непрерывного мониторинга глюкозы, чтобы круглые сутки отслеживать уровень сахара в крови и вовремя реагировать на колебания. Летом владельцам животных, особенно собак, стоит внимательнее следить за их состоянием из-за риска перегрева и солнечного удара. Ветеринары советуют не использовать плотные намордники, не гулять в самый зной, а ранним утром или поздним вечером. К признакам перегрева относятся вялость, тяжелое дыхание, покраснение слизистых и дрожь в лапах. В таком случае питомца нужно перенести в тень, обеспечить доступ к свежему воздуху и аккуратно смочить водой лоб. Как пишет газета.ру, почти 70% россиян признали, что изучать русский язык им было сложно, и только около трети не испытывали серьезных трудностей. При этом большинство считают сложность не недостатком, а достоинством. 36% связывают ее с выразительностью и красотой языка, каждый третий с развитием мышления и интеллекта. В Москве в День России 12 июня для жителей и гостей столицы подготовлена обширная праздничная программа. Она охватит почти 300 городских площадок, сообщила заммэр Наталья Сергунина. Мероприятия пройдут в том числе в культурных центрах, музеях и библиотеках, городских парках, на территории ВДНХ. Гостей ждут концерты, выставки, мастер-классы, лекции, театральные постановки. К примеру, для юных москвичей проведут занятия по росписи матрешек в музее «Атом». Его можно будет посетить бесплатно. Добавлю, 12 и 13 июня в честь праздника парковки в Москве будут бесплатными. Мера будет распространена на зону с динамическим тарифом, а также на улице с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. В обычном режиме будут работать парковки со шлагбаумом. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера на «Радио Дача». Никита, Мария Зайцева, диджей Фурс представят свою новую песню «Все слова о любви».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: Дача всегда уютно и музыкально. Лучшие хиты звучат круглосуточно. На время нашего праздника мы все эти хиты перенесем в Live-арену, что в Москве. Именно там 26 сентября мы отпразднуем юбилей 20-летия радио Дача на фестивале «Удачные песни». С нами в этот вечер будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Полина Гагарина, группа «Фабрика», Кай Метов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности смотрите на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Новость приятная и приятная музыка. Далее продолжит эфир радиодачи. Будем с удовольствием слушать группу «Високосный год», «Славу» и «Жанну Фриски». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатна. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на Sega Ya приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Sega Ya.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Классный творческий тандем получился. Это Вячеслав Макаров и диджей Димиксер с композицией «Дай мне еще один шанс». Напомню, друзья, все свежие композиции нашего эфира вы найдете на сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. Те, что понравится, заказывайте в эфире «Радио Дача». Напомню, номер для заявок 8495-995-2555. В ближайшие минуты насладимся не менее замечательными песнями в исполнении Льва Лещенко и Алены Свиридовой, Александра Малинина и Татьяны Овсиенко. Всем приятного дня. Будем вместе.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
5: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор красиво и надолго.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Прогнозу погоды и позже, благодаря проекту «Старые песни о главном» и лично Льву Лещенко и Алене Свиридовой. Только что насладились их версией известной композиции. Далее будем слушать Наталью Гордиенко на радио «Дача». И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем приятного летнего вторника. Желаю, оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно. 6+. Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ представляет. Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
4: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
3: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
6: Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Михаил Шуфутинский.
8: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
7: Юлиана Караулова.
6: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
6: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я хочу передать огромный-огромный пламенный привет моему любимому человеку. Его зовут Сергей Карась. И подарить ему песню Люси Чеботиной «Зачем мне солнце Монако». Я желаю всем солнечного настроения, материальных благ и, главное, здоровья. Спасибо вам, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России начнут маркировать удобрения с 1 ноября, при этом реализация продукции без цифрового кода допускается еще год, до 1 ноября 2027. Новые правила коснутся удобрений, которые содержат 2-3 питательных элемента, включая азот, фосфор и калий. Также правила распространят на рабочие и на прочие удобрения, включая те, что выпускаются в форме таблеток или упаковок массой не более 10 килограмм. Первый в России ферминг откроется в Калужской области. Соглашение о реализации инвестпроекта был подписан на Питерском международном экономическом форуме. Уточняется, на базе отдыха можно будет остановиться на несколько дней и отдохнуть от городской суеты. Также предполагается, что проект станет новой точкой притяжения для гостей и принесет пользу району. В результате реализации проекта будет создано более 20 новых рабочих мест. В основные направления деятельности базы включают агротуризм и проведение экскурсий. Стало известно, что около 14% отдельных бронирований в России оформляются за день до предполагаемой поездки. Чаще всего такие спонтанные решения принимают при поездках на южные направления и в крупные промышленные центры. Лидером по числу таких бронирований стал Нальчик, за ним следует Чебоксар и Ростов-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости. Также в топ вошли Новороссийск, Грозный, Краснодар и Саранск. Еще отмечается, что высокие показатели республик Северного Кавказа, Черноморского побережья связаны с растущей популярностью автомобильного туризма. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на сцену выйдут такие звезды, как Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Кай Метов, группа «Комбинация», Андрей Державин и другие артисты. Гостей ждет яркое незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Татьяна Буланова с композицией «Ледяное сердце» продолжит наш эфир.
0: Прямо сейчас.

0: доступа.
1: Мы точно в зоне доступа. Телефон радиодачи всегда наготове. Принимаем поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер наш для связи 8495-995-2555. Звоните, оставляйте всяческие приятности, пожелания, поздравления, комплименты, признания. И не забудьте все сказанное закрепить песней, которая вам нравится. Обещаем поставить ее в эфир радиодачи уже в финале часа. А в ближайшие минуты с удовольствием послушаем классные хиты Алены Апиной, мистера Крыльева. И новинка будет от Юлии Михальчик. Всем отличного дня.
2: Реклама.
3: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситно масло подсолнечное, золотая капелька, рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Только до 31 августа в стоматологии Медента. Скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17500. Установка брекет-системы 35 тысяч рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8 999 132 21 92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Куда поедем в следующие выходные?
8: Да куда угодно. Сильвергак, нам любая дорога по плечу.
7: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
8: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
9: Автомобили ГАК уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАК «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: вами короткая. В пятницу будем отмечать День России, это будет выходной. Но, несмотря на то, что выходной, в эфир выйдет звездное шоу «Назад в будущее». Мы будем в гостях принимать великолепного артиста Александра Добронравова. Напомню, старт звездного шоу «Назад в будущее» в пятницу в 5 вечера по московскому времени. Не пропустите. В ближайшие минуты готовьтесь подпевать хитам ансамбля «Пламя», Таисии Повалий и группы «Руки вверх».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 719 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас!
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Лицензионная сеть немецких оптик – это команда профессионалов и современное оборудование. Это огромный склад очковых и контактных линз проверенных брендов. Индивидуальный подход, прием без записи. Салон немецкой оптики на Ленина, 48, телефон 20-72-73 и салон Роденшток. 50 лет магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
10: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

Это пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня

0: меня.
1: Вот примерно то же самое можно будет сказать в четверг вечером, только не на 2 дня, а на 3. Все забудьте про меня, и я на выходные. Да. И радиодача с вами, куда же без него. Любимая музыка всегда где-то рядом. Скоро послушаем красивую медленную композицию Ирины Круг и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем отличного настроения желаем.
2: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
2: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
2: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заперет нас
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это «Радио Дача».

0: Для тех, кто любит хранить воспоминания не только в альбомах семейных, но и делиться ими с целой страной. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться для начала на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете яркий, необычный летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. А за самые интересные фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и, разумеется, путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Сегодня, кстати, Анастасия из Новосибирска прошла в финал и получила от нас крутой подарок – термостакан с логотипом «Радиодача». Мы Анастасию, конечно же, поздравляем и ждем новых участников. Удачи вам!
1: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинес. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июле. Новый Хавейл в Регинес за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинес. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: называется песня. Кстати, изделие из малахита принято дарить творческим людям. Дескать, малахит считается камнем вдохновения и реализации. Вот так-то. У нас тоже не за горами важная дата. В этом году радиодача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. И праздновать эту круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер с нами будут все-все-все. Владимир Пресняков, Султан Лагучев, Александр Шоу и группа «Непара», Григорий Лепс, Юлианна Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Приятного вечера вам.
1: Погода.
2: По данным МИРа,

0: до плюс 16 градусов.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
12: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
13: В оптике Центральной забота о вашем здоровье всегда в центре внимания. Опытные врачи-офтальмологи для детей, взрослых и будущих мам будут рады вас проконсультировать. Приходите к нам выбирать очки и линзы. Профессионально поможем беречь зрение и создать стильный образ. Оптика Центральная. Карла Маркса, 141. Телефон 330-204. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: настроение. Совсем скоро обещаем исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Далее скрасим вечер классной песни Евгения Григорьева. А уже в начале следующего часа вас ждет большая премьера. Это будет танцевальная версия новой песни «Все слова о любви». Исполняют Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс приложил свою творческую руку. Не забудьте сделать приемник еще громче и насладиться премьерой на радио «Дача». И, собственно, все. Прощаюсь с вами до завтра. Оставляю вас в компании Сергея Черноусова. Меня зовут Мария Федорова. Пока-пока.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: И тогда заперет нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России 0+.
1: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. «Школа магических зверей», «Хранители чуда». Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
2: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
4: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню из города Калуги. Зовут меня Владимир Борисович. Я поздравляю свою дочку Дашу с 20-летием. Сегодня ей 20 лет. И поставьте для нее песню «Ягода-малинка». Спасибо, радио «Дача».

0: на суточно.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Максимальный размер пособия по беременности и родам для россиянок в текущем году составляет почти 1 000 000 рублей. Как сообщили в социальном фонде, работающие мамы получают выплату на основе своего заработка за последние 2 года за счет страховых взносов, которые за них платил работодатель. Кроме того, с прошлого года в 4 раза вырос размер этой финансовой меры поддержки для студенток и аспиранток. Так, сейчас данное пособие по беременности и родам для учащихся очной формы обучения составляет в среднем почти 100 тысяч рублей. Оно вычисляется, исходя из регионального прожиточного минимума, и выдается единовременно за весь период отпуска. В России около 14% отдельных бронирований оформляются за день до предполагаемой поездки. Чаще всего такие спонтанные решения принимают при поездках на южные направления и в крупные промышленные центры. Лидером стал Нальчик, за ним следуют Чебоксары и Ростов-на-Дону. Также в топ вошли Новосибирск, Грозный, Краснодар и Саранск. Россияне переходят на более бюджетные сладости. Как пишет издание «Коммерсант», с начала года продажи пирожных выросли на 9%, печенье на 3%. При этом спрос на шоколадные плитки снизился на 13%. Эксперты связывают это с ростом цен. За последние 2 года шоколад подорожал почти в 1,5 раза. На этом фоне отечественные фабрики с января по апрель выпустили на 13% меньше шоколада, чем за аналогичный период прошлого года. Россиян ожидает самое продолжительное рабочее лето за последние 3 года. По данным РИА Новости, при 5-дневной рабочей неделе с 2 выходными граждане отработают 65 дней, а отдыхать будут 27 дней. Самым загруженным станет июль, 23 рабочих дня и всего 8 выходных. В честь Дня России отдыхать мы будем с 12 по 14 июня включительно. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера на радио «Дача». Никита, Мария Зайцева, диджей Фурс представят свою новую песню «Все слова любви». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Премьера на радио «Дача».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить.

Им бы в понедельнике взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой-нибудь.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: Неделимый хит арткасти в эфире Радио Дача. Еще такие пары называют «Не рослей вода», «Одно целое». И дальше уже насколько хватит фантазии. А еще есть способы установить неразрывную связь с любимым человеком. Но об этом уже в следующий раз. А вот сейчас о способе оставаться с нами в любое время. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru и слушаем прямой эфир в любой точке планеты. А также дополнительные онлайн-каналы «Диско-дача» и «Песня года». Как видим, много музыки не бывает, поэтому через короткую паузу слушаем хиты Полины Гагариной, группы «Кармен», «Алый Рид» и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Куда поедем в следующие выходные?
5: Да куда угодно. Сильвергаг – нам любая дорога по плечу.
4: Еще и выгода до 450 тысяч рублей?
5: Именно. Плюс низкие ставки и удобные условия кредитования.
6: Автомобили ГАГ уже в наличии в Сильвер. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. 54-71-81. ООО «Сильвер Автоплюс». Подробности в дилерском центре ГАГ «Сильвер». Советская 165А/1. Или по телефону 54-71-81.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Хавейл в Регинос. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Хавейл. Только в июне. Новый Хавейл в Регинос за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Хавейл Регинос. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. 66 66.

0: Полины Гагариной в продолжении часа на радиодаче. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Полины Гагариной еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлианну Караулову, Кайметова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Леонида Агутина, Игоря Николаева и не только.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры всего от 8 миллионов рублей. Свой гараж, своя земля, дворы без машин, детский сад и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен больше не будет. Предложение ограничено. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
7: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенная продукты. В фирменных магазинах «Ситна» масло подсолнечное, «Золотая капелька», рафинированное, 116 рублей 90 копеек. Идеально для салатов и жарки. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 3 по 16 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: Внимание, Магнитогорск! Дилерский центр «Регинес Амода Джейку» возвращается и снова открывает свои двери. В честь открытия специальные условия на 10 автомобилей для первых клиентов. Узнайте подробности и забронируйте автомобиль уже сейчас. «Регинес», Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. «Регинес», новый автомобиль ждет вас.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Отдельный музыкальный привет нашим слушателям, которые за рулем. Очередной рабочий день для многих завершен, и теперь остается за малым добраться домой. Конечно, здесь есть свои сложности в виде вечерних пробок, хотя заторы на дороге своего рода шанс наконец-то уделить время себе, на которое вечно не хватает сил. Сколько можно успеть подумать, даже решить вариант ужина, а можно и дальше зайти и вспомнить, что с нами лето, которое нужно проводить точно не дома, как минимум в соседнем парке с друзьями. В общем, решать только вам уж. Отдыхать мы точно умеем. А вот слушать уже скоро будем хиты Николая Трубача, Таисии Повали, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: И тогда заперет нас в
6: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
7: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
13: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: И тогда заперет нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
15: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Лариса. Я из города Санкт-Петербург, Колпино. Хочу передать привет всем своим родным, близким, друзьям. Пожелать им хорошего настроения. И прошу поставить песню Дмитрия Маликова. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорты Домодедово и Жуковский работают по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе обеих авиагаваней. Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании. Аналогичные меры действуют также во Внуково и Шереметьево. Эти аэропорты тоже принимают и отправляют рейсы по согласованию. В Москве в День России 12 июня для жителей и гостей столицы подготовлена обширная праздничная программа. Она охватила почти 300 городских площадок. Мероприятия пройдут в том числе в культурных центрах, музеях и библиотеках, городских парках на территории ВДНХ. Гостей ждут концерты, выставки, мастер-классы, лекции, театральные постановки. К примеру, для юных москвичей проведут занятия по росписи матрешек в музее. Там ее можно будет посетить бесплатно. Добавлю, 12 и 13 июня в честь праздника парковки в Москве будут бесплатными. Мера будет распространяться на зоны динамической тарифом, а также на улице с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час. В обычном режиме будут работать парковки со шлагбаумом. Основная масса тополиного пуха при сохранении сухой и жаркой погоды в столице сойдет только в 20-х числах июня. Об этом заявил член Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов. Эколог объяснил, что активная фаза пушения у видов и гибридов тополя в среднем длится от 10 до 14 дней. Однако из того, что в городе представлено несколько видов, включая бальзамические, черные, гибридные, временные рамки растянуты. Общий период распространения пуха занимает 3-4 недели. При этом отдельные, самые поздние пушинки могут встречаться вплоть до первой декады июля. Добавлю, в Москве продлен оранжевый уровень погодной опасности до 11 июня из-за сильной жары. В дневные часы максимальная температура воздуха в столице составит около 32 градусов. Такая жара сохранится минимум до 13 июня. Это все новости на сегодня. Таисия Повалия одолжила прозвучать далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: Самый первый хит группы Beast в эфире «Радио Дача». Твой или ничей? Фраза, которую хочется слушать каждый от своей второй половины. А вот на днях любимая группа порадовала своих поклонников новой песней «Таня, не плачь». Лиричный трек о болезненном расставании и обманутых надеждах придется по душе многим, ведь подобное, увы, случается нередко. Однако по такие прекрасные песни любые переживания гораздо легче преодолевать. Еще услышим новинку в нашем эфире, а вот через короткую паузу на радиодаче хиты Александра Буйнова, Виктории Дайнека, Егора Крида и многие другие.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Только до 31 августа в стоматологии Медента скидки от 10 до 15% на все услуги. Четырехэтапная чистка зубов 2490 рублей. Установка имплантата 17 500. Установка брекет-системы 35 000 рублей. Консультация стоматолога бесплатно. Магнитогорск, Ворошилова 7, Ленина 35, Советская 215А, Маркса 82. Подробности по телефону 8-999-132-21-92. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: 284 рубля в день. Это не чашка кофе в кофейне. Это новый Havail Regines. Да, всего 284 рубля в день. И вы за рулем нового автомобиля. Утро начинается не с кофе, а с Havail. Только в июле. Новый Havail Regines за 284 рубля в день. Предложение, от которого сложно отказаться. Ждем вас в Havail Regines. Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июня 2026 года. Кредитор Аутебанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060. 66 66

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: Раша.
1: Всем привет, с вами Юлиана Караулова. Иногда нам необходим перерыв от ярких чувств и любовных историй. Отправляем сердце в отпуск в моей новой песне «Лотос». Слушайте новинку на радио «Дача».

0: статус. В компании таких замечательных песен «Радио Дача» проводим сегодняшний вечер. Вы, кстати, можете посвящать их своим родным, близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето с сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Стаса Михайлова, Марины Хлебниковой и не только.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2.

0: Прекрасная девочка Сергея Крылова появилась в 1991 году и стала сразу абсолютным хитом. Ее присутствие в нашем эфире тому подтверждение, но ваше желание оставаться в компании «Радиодачи» лишний раз доказывает, что здесь у нас круглые сутки только ваши любимые хиты. Через короткую паузу продолжим их слушать. Здесь будут песни группы «Високосный год», Елены Ваенги, группы «Республика». А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Можно дозвониться к нам в студию, передать привет своим родным и близким, ну и выбрать свой любимый хит в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Муз-ТВ представляет

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
0: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
0: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
4: Группа «Винтаж».
0: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я звоню из города Белозерск Московской области. Хочу передать привет моей сестре Артему, Саше, Диме, мне, соответственно, и всем нашим замечательным детям. Ставьте нам, пожалуйста, нашу песню «Улетели навсегда». Спасибо, радио «Дача».

Да, где-то за нас также решили, что каждый будний день мы должны проводить на работе, просыпаться утром рано, вставать, собираться. Поэтому мы всем желаем легкого наступающего дня, ну и в целом прекрасного продолжения недели. Надеюсь, в ней обязательно найдется место приятным встречам, прогулкам, тем более сейчас, когда с нами лето. Дома точно сидеть не хочется, даже сейчас этим вечером. Продолжаем слушать любимые песни в нашем эфире. Уже скоро насладимся хитами Николая Баскова, Наташи Королевой, группы А-Студио и не только.

0: Москва. Продолжение этого часа на радио «Дача». Мы с вами тоже можем определить список вещей или моментов, без которых нельзя обойтись летом. Ну, в первую очередь, без хорошей погоды. А вот если дождь, то сюда же добавляем зонт или дождевик. Еще можно одежду полегче, чтобы комфортно гулять. Ну и побольше свободного времени. А лучше вообще отпуск. У нас с вами вечер вторника. Остается отработать еще пару дней. И затем сразу три выходных по случаю Дня России. Поэтому не все так страшно. Всем желаем легкого вечера, который уже скоро скрасят хиты Галибри и Мавик, Димы Билана, группы «Премьер-министр» и многие другие.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: И летний хит «Галибри Мавик» в эфире. Радиодача, песня «Сочи», Киров, Ростов. Ну, кстати, в этих замечательных городах также есть наше вещание, поэтому мы шлем отдельный привет всем местным жителям, кто сейчас слушает наш эфир. Ну и гостям, отдыхающим уж в Сочи, думаю, точно сейчас немало туристов, кто проводит свой отдых на море. Вам желаем теплой и прекрасной погоды, ну и всем приятного легкого вечера, который уже скоро дополнит хиты Славы, Михаила Шуфутинского, Ирины Аллегровой и многие другие. Через короткую паузу на радио «Дача» 30 минут только музыки.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Иван. Дозвонился вам из города Раменское. Хочу передать привет своей сестре Стригановой Елене, ее сыну Артему, а также подруге ее Баргановой Ирине и Чикиной Светлане. Хочу пожелать им хорошего отпуска на Красной Поляне и хорошей погоды. И если можно, для них и для всех слушателей поставить песню «Руки вверх, Черное море». Спасибо большое. Радио «Дача».
3: Грустили вон.

Пора домой. Эту советную фразу ждет каждый, кто днем проводит время на работе. Хотя и сейчас этим вечером часть наших слушателей также трудится. Мы вам желаем отличной легкой смены. И уже скоро именно для вас здесь будут хиты Дмитрия Колдуна, Валерии, Ярослава Сумишевского. А еще в финале часа рубрика «Удачный момент». Это в случае, если вы лично хотите заказать свою любимую песню в нашем эфире по телефону 8495-995-2555. Всем, кто слушает радио «Удача», мы шлем большой и теплый привет этим летним вечером.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Радиодача прошла в теплой и душевной атмосфере. Гостем звездного шоу «Назад в будущее» стал Дмитрий Колдун. Можете найти видеоверсию на нашем сайте radiodacha.ru и посмотреть, если пропустили вдруг выпуск. Ну или желаете пересмотреть и переслушать. Такое тоже приветствуется. Ну а мы с вами в ближайшее время будем слушать хиты Владимира Преснякова, Вячеслава Малешика, Натали и других любимых артистов «Радиодача». Желаем всем приятного вечера.

0: хит Владимира Преснякова в финале часа на радио «Удача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Рады рай» группы «Иванушки Интернешнл» и не только.
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет.
3: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
1: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня, 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Кулінація. Бухгалтер, милий мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Меня зовут Елена, звоню из города Москвы. Хочу передать привет Оле Непомниной и Хелените. Сказать, что я ценю нашу дружбу, потому что с ними всегда радостно, надежно и душевно. И хочу заказать для них песню Влада Сташевского «Фонари». Спасибо большое, радио «Дача».

Стас и Фехи в продолжении часа на радиодаче. С нами сейчас рабочая неделя, завершается вторник и остается отработать всего лишь 2 дня. В пятницу у нас дополнительный выходной по случаю Дня России. Такие трудовые будни, конечно, многим только в радость, особенно в разгар дачного сезона. Пора уже переходить от построения планов на летний отдых до реализации всех задумок. На календаре все же 9 июня. Не то чтобы сроки поджимают, но время пролетает у нас незаметно. Желаем всем самого теплого и интересного лета, ну и побольше вот таких прекрасных песен в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Марины Федункив, Андрея Губина, Максим и многие другие.

И кто, как не мы сами, порой можем себя подбодрить, придать уверенности и настроить на правильное настроение. Важно любить себя, но и помнить, что каждый по-своему уникален и лучший. Вот завтра утром проснемся, подойдем к зеркалу и также уверенно начнем свой день. А еще мы по будням с 8 до 11 часов слушаем этим утром на радио «Удача». Вас ждут любимые хиты, легкое общение, полезные рубрики и игра из песни «Слов не выкинешь», где можно выиграть подарок. И тогда ваш день станет еще приятней. Вот помним об этом, ну и через короткую паузу слушаем песни Юлии Михальчик, Ромы Жукова и не только.

0: про лето. Еще один хит на радио «Дача». Спасибо группе Hi-Fi. Надеюсь, кто-то из вас данный сезон проводит вдали от дома, наслаждаясь летним отпуском. Вам пожелаем приятного отдыха. Скоро, надеюсь, каждый сможет к вам присоединиться. Ну а мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песни года, ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты Татьяны Булановой, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Андрея Державина и многие другие.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, с Хантамансийского автономного округа. Хочу пожелать всем водителям удачной дороги. Привет сыну в городе Медионе, Хантамансийский автономный округ. И подарите нам песню Валерия Сюткина. Спасибо вам огромное, радио «Дача».

Весь мир на ладони, в нашем случае весь город на экране смартфона в момент использования навигатора. И чаще всего мы с вами где-то на взлетной полосе в Шереметьево. Да, хотелось бы, конечно, сейчас полететь куда-то в жаркие страны, наслаждаясь отпуском. Но наши маршруты все же в сторону рабочих мест. Как бы ни пытался их изменить навигатор. Радует, что сейчас с нами поздний вечер и впереди лишь 2 рабочих дня. А дальше сразу 3 выходных по случаю Дня России. Ну а совсем по порядку завершаем сегодняшний день в компании прекрасной музыки. И через короткую паузу послушаем хиты Иракли, Алены Апиной, Алсу и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

Иракли в продолжении часа на радио Дача. Как обычно, на время бежит, хотя это, конечно, наше восприятие. Скорость времени остается постоянной. А вот наша реакция и ощущения говорят об обратном. Особенно по утрам, когда ты торопишься на работу, время, ну, как минимум на x2. Сейчас с нами поздний вечер, о работе можно на время забыть и посвятить время себе любимым. Ну, если ваш рабочий день завершился, ведь некоторые могут работать и наоборот, поздним вечером или ночью. Вам желаем легкой смены, а еще через короткую паузу поддержим хитами Виктории Дайнеко, Елены Кукарской, Ольги Бузовой и не только.

0: отношения можно переложить на свой, не похожий на другие сценарий, и снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика, ну и мелодрама со счастливым концом также имеет место быть. От кино вернемся к музыке. У нас на очереди песни Зары, группы Любэ. А дальше новый музыкальный час и смена моего коллеги Ивана Никитина. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем приятной и доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает...

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Настя, я из города Коломны. Хочу передать привет Лизе Фроловой. Я желаю тебе отличного лета и хочу заказать для тебя песню «Зацепила». Спасибо.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

на радио «Дача». Абсолютно ничего делать назло не нужно, зря только свое время драгоценное тратить и ненужными действиями раскидываться. Гораздо лучше, по-моему, все делать по любви и в согласии с душой, что самое главное. Именно так считаю я, зовут меня Иван Никитин, всем говорю здравствуйте, друзья. Понимаю, что кто-то уже спит, им доброй ночи, конечно же, а вот всех остальных с удовольствием приветствую. Говорю спасибо за теплую атмосферу в эфире коллеге Сергею Черноусову, желаю ему замечательно добраться до дома, отдохнуть, ну и, конечно же, снова с удовольствием поработать в эфире. Друзья, будем развлекаться, будем слушать хорошую музыку, по-другому никак, жизнь хороша, как ни крути.

Дима Билан на радио «Дача». Но только поздоровались, а значит, никаких «прощай» и в мыслях не было. Впереди поставил сливки русскоязычной музыки, так что переключить волну точно не захочется. Оставайтесь с нами, это радио «Дача». Здесь, как всегда, по-домашнему уютно и безумно, безумно хорошо. Далее вечерний хит Игоря Николаева, я бы сказал, хит 18+, поскольку в нем идет речь об алкоголе. Думаю, вы все догадались, о какой песне идет речь. Далее Мурат Байкаев, а потом Валерий Золотухин. Слушаем.

Смакует Ирина Забияка, солистка группы Чили, слово «маки». По-моему, это что-то из детства, друзья. Помните, сколько выпечки мы съели в былые времена, когда в хлебных магазинах лежали и благоухали булочки с начинкой, посыпанные маком. Как вспомню, так снова боюсь потолстеть. Ну, чуть-чуть-то можно. Обязательно куплю, съем и поностальгирую о вкусе детства. Еще и всю семью накормлю. Далее свою музыкальную историю расскажет хит Натальи Ветлицкой, Сергея Любавина, ну и, конечно же, рубрика «Удачный момент».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Евгений. Хотел бы передать привет своей любимой жене Мирочке, которая сегодня находится на выходном, и заказать для нее песню Владимира Преснякова. Спасибо большое.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

имперские размахи. Если любить, то до Луны. Если петь, то на всю галактику. Таким масштабом позавидовал бы любой русский поэт 18 и 19 веков. Ну а если серьезно, то еще на одну положительную песню о взаимной, подчеркиваю, любви на радиодаче только что стало больше. И это радует до Луны и далекой галактики. Вот так-то, друзья. Спасибо Ирине Дубцовой. Далее звездный дуэт группы Артик и Асти и Филиппа Киркорова. Интересно будет послушать, что это за песня. А потом послушаем Лолиту. Ну а далее Наташа Королева.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радиодача. Если вовремя не разбудить, так и все лето проспать можно. Если это сон, то смея никто не будет. А лето — это кайф. Ну и хватит об этом, ведь каждый знает, что такое лето. Да, друзья, лето — это время, когда мы думаем о поездке на море чаще всего. Именно поэтому в эфир Радиодачи возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

0: Студио на радио «Дача». Отвечу словами не менее известной песни, также в стиле рок. Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Вот так-то. Через несколько минут начинается любимая песня одного из вас в рубрике «Удачный момент». А перед ней послушаем группу «Иванушки Интернешнл», исполнителя Цой. Ну и все. Осталось ждать совсем чуть-чуть.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Это Валентина, Брянская область. Я звоню уже не первый раз. А сегодня я хочу поздравить школьников с окончанием учебного года. Есть места, в которые уже не вернешься. Это касается 10-11 классов. Можно прийти в школу, но уже за парту посидишь и надо уходить. Дорожите этим временем. Школа не повторяется. И пусть для вас прозвучит песня в исполнении Артура Пирожкова. Спасибо, радио «Дача».

Все как прежде не будет никогда. Будет только лучше, ведь мы с вами стремимся к самому-самому. Образование, работа, друзья, любовь всей жизни и так далее и тому подобное. Пусть ничего не стоит на месте, планета вертится, а мы с вами получаем удовольствие от этого увлекательного процесса. У микрофона Иван Никитин, с вами всю ночь. Всем самых легких, невесомых мыслей.

Анна Семенович на радио «Дача». Как зажечь в себе силы для новых свершений? Друзья, ведь всем известно, что силы неизвестно откуда не берутся. Ну вот, посмотрите, какие факты я нашел. Известные советы сходятся на нескольких пунктах. Стабильный сон восстанавливает мозг и тело. Так, принимаем. Прогулки и спортивные тренировки, причем регулярные, даже по 15-20 минут в день. Ну, в общем, тоже выполнимо. Идем дальше. Питание с балансом белков, сложных углеводов и полезных жиров. И, конечно же, вода. Ну, да, друзья, здесь, конечно, сам Боженька велел. Ну и дневной свет, конечно же, дневной свет, витамин D, мы все прекрасно знаем от солнышка, напрямую влияет на нашу бодрость, ну и, конечно же, свежий воздух. Ну что, друзья, все записали, все выполняем, двигаемся дальше.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Группа «Отпетые мошенники» на радио «Дача». Все, мы поняли, самое интересное летом происходит у реки. С зажигательной, ритмичной командой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу-фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает юбилей, 20 лет в эфире, между прочим. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо группы «Отпетые мошенники», еще увидим группу «Нана», «Султана Лагучева», группу «Комбинат» и еще более 20, только вдумайтесь, 20 артистов. А по-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Реклама.

0: и доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Галина. Я звоню из Москвы. Хочу передать привет своей любимой мамочке, которую зовут Ольга Петровна. Сказать, что я ее очень люблю. Она у меня самая хорошая и замечательная. Всем слушателям радио «Дача» желаю хорошего настроения. Заказываю песню Натальи Подоль.